пацаны, не спеши, и главное не горбись. Так боксер беседовал со мной. Ты в ближний бой не лезь, работай в корпус и помни, что коронный твой прямой. Ну честь коронной шахматной на карте, и он от поражения не уйдет. Мы сыграли сталим 10 партий в преферанс в очко и на бильярде. Таль сказал,